0: Слушайте нас викендом без реклама.
1: Spojili smo tlanove u mraku.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.